0: ещё один
1: ИДВ-диспетчер
0: из Парижа. Он чит автобусной полосе. Так что пробки и мы почём.
2: Ну это чема?
3: Ребята, это очень страшно. Мы едем просто на нереальной скорости.
2: Максимально трафик хит замедим.